0: тебе скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: Разные мысли. Доверие, как нервные клетки, не восстанавливается.
1: Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на oscona.kz.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда. Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адам балдыркөк жеу барысында көп калория жұмсайды.
0: Жарнама. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Холодильник Хайер объемом 352 литра всего за 239 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: Жазға үлкен жеңілдіктер маусымы Асконада. Тек тамыз айында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Разные мысли. Если тебе сказали, что ты очень добрый и умный, не торопись радоваться. Лучше спроси, что им от тебя нужно.
1: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Acer ноутбугы Ryzen 5 процессорымен бар жоғы 229 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: МС радиосында жарнама. 356

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Барлық жәндіктердің алты аяғы бар.
2: Жарнама. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
3: НС Радиосында Жарнама. Үш жүз елу алты алпыс

0: Класс музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: Разные мысли. У закона подлости есть несколько исключений, но они еще хуже.
1: Жернова. Сулпак есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Кондиционеры ARG от 84 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Сулпак. Обходитесь без лишних трат.
2: НС Радиосында Жарнама. Үші зилу алты, алпыс,

вперед, рухнет ли наш мир? Я устал терять тебя в тишине квартир.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Доброго дня, дорогие друзья, дорогие слушатели. Видим, что мы на календаре. Правильно, вторник, 25 августа. Ну и до конца лета остается уже совсем немного, но август еще здесь, поэтому пока никаких преждевременных прощаний. Продолжаем собирать его лучшие моменты вместе. Прямо сейчас открываем программу «Лайв-чат» на радио НС. Самое время достать из телефона те самые контакты, которым давно хотелось написать, передать привет, поздравить или просто сказать несколько теплых слов. Пусть сегодня эфир станет вашей маленькой связью с теми, кто сейчас далеко или просто занят своими делами. Ну а разгонять этот час будет Дуа Липа, музыка, которая точно не даст вторнику превратиться в самый обычный день. Для друзья, те, кто отправит свое сообщение в WhatsApp, 775-106-2011. Буквально одна песенка, и я тут как тут. Пишите.
0: Лайв-чат. Лайв-чат. Номер WhatsApp. 8-775-10-60-0-11.

0: Лайв-чат.
1: И, друзья, стартуем программу «Лайв-чат». 15 часов 05 минут уже наступили, значит, самое время глянуть, что же вы прислали к нам в личку в WhatsApp. И прочитать на самом деле есть что. Вот, например, «Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жаном, как твои дела? У нас все хорошо, я на работе. Безумно скучаю по тебе. Считаю дни до нашей встречи. И береги себя и знай, что ты мне нужен. Я тебя очень люблю. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Обнимаю крепко. Твоя девочка Аира оставила подпись со всеми прекрасными смайликами в виде сердечек. Али, вам привет от Аиры. Сегодня она явно ведет обратный отсчет до встречи. Ну а пока между вами расстояние, пусть этот привет немного сократит его. Здравствуйте, дорогие ведущие радио НС. Передайте привет нашей дорогой Альбиночке из Кустаная, от родных из Челябинска. Очень соскучились, любим тебя, наша родная. Обнимаем крепко-крепко. И что же видим? Альбина, Челябинск снова вышел на связь. Родные признаются, что очень по вам соскучились. Такой привет точно не затеряется среди обычных сообщений. Здравствуйте, НС Радио. Хорошего дня вам, Тамерлан. Спасибо. Я хочу передать привет милому мужу Галиеву Анатолию Родионовичу. Дорогой муж, желаю тебе отличного дня. Пусть все задуманное сегодня получится. Ты самый лучший. Я верю в тебя и люблю. Самое лучшее место в мире – это твои объятия. Самое прекрасное чувство – это когда ты рядом. Со мной. Ну и приятного дня, милый. У нас все хорошо. Сижу на работе и тебя жду. Осталось совсем немного. Скоро увидимся, иншалла. Люблю, безумно скучаю. Твоя любимая Гуля с Октау подписалась. Анатолий Родионович, видим, что Гуля желает вам удачного дня и верит, что сегодня все сложится именно так, как и задумано. Ну а еще напоминает, для нее самое уютное место рядом с вами. Добрый день, дорогой Радио НС. Очень хочу передать пламенный привет моей любимой племяннице Альбине, от тети Тамары и всей нашей семьи из Кустаная. Во-первых, хотим поздравить тебя с днем рождения твоего сыночка. Немного припозднились, но так обстоятельства сложились. Желаю вам, сынули, крепкого здоровья, отличного настроения, счастья и быстрейшего воссоединения. Очень любим, скучаем, целуем. Береги себя, Альбина. Сегодня к вам пришел вот такой вот целый семейный привет из Кустаная, еще и с запоздалым, но, тем не менее, поздравлением вашему сыну. Иногда поздравить чуть позже совсем не страшно. Есть, если пожелание, от всей души. И это прекрасно. Друзья, будем идти дальше. И осталось лишь напомнить номер нашего WhatsApp 775-106-00-11. Куча еще времени у нас есть на зачитывание ваших приветов, так что, казалось бы, можете не спешить, но лучше поспешите и отправьте свое сообщение прямо сейчас.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, продолжаем программу «Лайв-чат». Новых сообщений накопилось, ух, как большое количество. Так что нужно разобраться как минимум на этот выход, чтобы плавно перенести на следующий. Добрый день, Радио НС. Если в моей жизни по воле Всевышнего будет что-то вечное, то пусть это будет твое присутствие в моей жизни. Люблю тебя очень, Алдамов Рамзан. Твоя Тамара подписалась. Крепко обнимаю, горячо целую. Ну вот, Рамзан, сегодня Тамара отправляет вам не просто привет, а очень красивое пожелание, чтобы рядом оставалось то, что действительно дорого сердцу. Мне это важно. Привет, Радио НС. Передайте привет брату Рустему. Завтра приду к тебе. Люблю и скучаю. Рустем, приготовьтесь, завтрашний день уже запланирован. Ваш родной человек сообщил, что приедет к вам уже совсем скоро. Так что привет сегодня, а продолжение уже завтра лично. Привет, любимая Радио НС, самые замечательные ведущие. Передайте, пожалуйста, привет самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Солнце мое, эта разлука с тобой разрывает мне сердце. Да, я знаю, что это временно, но как все это время мне жить, дышать? Как пережить это бесконечное ожидание? Мне кажется, что внутри меня пустота, заполнить которую можешь только ты. Своими словами, смехом и поцелуями. Возвращайся скорее. Каждая минута нашего расставания дается мне так тяжело, что я просто не могу жить. Только жду тебя. Бесконечно жду твоего возвращения. Твоя любимая супруга Болдырган. И дети подписались. Вячеслав Болдырган признается, что разлука дается, как видим, ей непросто. Очень ждет, когда расстояние между вами наконец сократится. Ну а пока передают вот такой вот большой семейный привет через эфир. Здравствуйте, хочу написать Акбелек Жан, с днем рождения тебя. Ну что ж, Акбелек, сегодня для вас небольшой, но очень теплый сюрприз в прямом эфире. Просто несколько слов, зато от души. С днем вашего рождения. Спасибо вам, Радио НС. Хочу передать привет папе Анатолию Родионовичу. Любимый мой папочка, как у тебя дела? У меня все хорошо. Я тоже люблю тебя и скучаю, целую, жду. Твоя маленькая девочка Ева Анатольевна из Челябинска. Все с поцелуйчиками. Анатолий Родионович, вам привет из Челябинска. Похоже, у папы сегодня есть персональный повод улыбнуться. Дочка вышла на связь и рассказала, что у нее все просто замечательно. Здравствуйте. Хочу передать привет Владимиру, Олесе и Роману Милецки из Германии. Пожелать хорошей дороги, удачного путешествия и огромный привет тете Тане с Томска. Вот такой вот межгосударственный, межнациональный, просто по всей планете может нас несколько человек слушать, и каждому из них передается персональный пламенный привет. Это очень здорово, что имеем такую возможность поделиться эмоциями и дать своим близким понять, что они все еще помнят, их любят и, конечно же, ценят. Поздравляю мою тетю Маржан с рождением. Желаю с рождением, просто написано. Так понимаю, с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего и доброго. Привет от племянницы Маржан. С днем вашего рождения. Отметьте день с толком и принимайте много-много поздравлений. Друзья, будем продолжать. Номер WhatsApp прямо сейчас. 2-3 песенки по классике жанра. И вернусь с новыми приветствиями. Не переключайтесь.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Друзья, программа «Лайв-чат» продолжается вовсю, 15 часов 30 минут. Новые сообщения подоспели, погнали читать. Здравствуйте. Передайте привет моему брату Мише от сестренки Алины. Люблю, обнимаю, любимка мой. Ну что ж, Миша, сестренка Алина решила напомнить о себе через эфир. Ничего лишнего, просто семейный привет и немного тепла для любимого брата. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать сердечный привет своей супруге Анастасии. Дорогая, я тебя очень люблю. СЛ, твой супруг Жумат. Ну что же, Анастасия. Ваш супруг Жумат сегодня передает такой вот сердечный, пламенный привет. Иногда три простых слова говорят гораздо больше длинных сообщений. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать горячий привет моему брату Имашу и Мирамтай Апай, которые приехали из города Усть-Каменогорска в Жизказган в гости. Желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья, семейного счастья и незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Жизказган. С любовью и наилучшими пожеланиями от братишки Миржана. Вот такой вот пламенный привет с пожеланиями и полноценным гостеприимством. Очень получилось уютно и, главное, доброжелательно. Ну, чего еще что стоит желать, и добавлять особо нечего. Кроме того, чтобы действительно поездка запомнилась только хорошими впечатлениями. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Хочу поздравить дочку Жаек с поступлением в магистратуру. Желаю успехов в учебе, успехов на новой работе. Я тебя очень люблю и всегда буду тебя поддерживать. Твоя мама Венера. Жаек, у вас сегодня сразу два новых этапа – магистратура и новая работа. Мама Венера желает уверенно войти в этот период и знает, что вы справитесь. А ее поддержка, судя по всему, будет рядом независимо от обстоятельств. Это просто дорогого стоит. Привет милому мужу корейцу. Моя любовь, скучаю сильно. Все, что просил, завтра отправлю еще. Бандероль сегодня собрал все. Люблю тебя очень сильно. Обнимаю крепко-крепко. До встречи, твоя любимая. Ты ж с поцелуйчиками. Ты ж сегодня целая почтовая операция. Все собрала, завтра отправит оставшееся. И можно снова ждать весточку. Ну а между делом успела передать главное, что любит, скучает и считает дни до вашей прекрасной встречи. И на этом пока, друзья, будем заканчивать. 15 часов 32 минуты. Еще немного у нас остается до конца программы «Лайв-чат». И за это время можно успеть отправить новые приветствия. WhatsApp 775-106-0011. Успейте порадовать своих близких.
0: «Лайв-чат». Пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на Радио НС. Лайв-чат.

Валерию. Ты где, симулянт? Из-за тебя перенесли нашу вечеринку. Теперь встретимся завтра. Миша привезет тебе подарок. Выздоравливай. Любим, скучаем и обнимаем. Ну что же, Валерий, вот так одно неважное самочувствие может взять и перенести целую вечеринку. Но есть и хорошие новости. Встреча уже назначена на завтра. Да еще и с подарком от Миши, так что поправляйтесь. Здравствуйте, лучшее радио НС. Спасибо за связь и ваш труд самому лучшему коту. Хочу напомнить о том, как я его люблю и скучаю. Буду послезавтра у него. От родни привет, солнышко любимое, которое светит только для него. И что же, кот, у вас послезавтра намечается визит очень любящего солнышка, так что готовьтесь. Ну а пока в эфире для вас привет от родных и напоминание, которое, кажется, и так невозможно забыть. Милому Анатолику привет, люблю тебя, моя любовь, вечно скучаю, сильно, точнее вот так. Люблю тебя, моя любовь вечная. Скучаю сильно. Все будет Чики Монтана. Твоя Гульбахар от детей. Твоя Гульбахар от детей. Большой салам. Тоже все с поцелуйчиками и сердечками. Анатолик, Гульбахар снова, как видим, выходит на связь и с хорошим настроем и фирменным Чеки Монтана. А вместе с ней большой салам передают и дети, что очень, я считаю, мило. И, друзья, на этом все. Большое спасибо за проведенный час и программу Live Chat. Будем двигаться дальше по эфиру, по прекрасным песням, по полезной информации и, конечно, с хорошим настроением. Никуда не переключайтесь, следующий музыкальный не за горами. Live

0: Nickelback прямо сейчас звучат с песни «If today was your last day», то бишь «Если бы сегодня был твой последний день». Ну и это тот случай, когда название трека само по себе становится вопросом каждому из нас. Если бы сегодняшний день действительно был последним, что бы вы сделали иначе? Кому бы позвонили? Кому сказали бы то, что давно откладывали? Куда бы отправились? Что перестали бы откладывать на преусловутое потом? Смысл этой песни как раз не в том, чтобы думать о плохом, а в том, чтобы вспомнить о самом важном. Не откладывать жизнь на потом и замечать то хорошее, что уже есть сегодня. Ну а мы продолжаем сегодняшний эфир и открываем новый музыкальный час на радио NS. Дальше вас ждут моя Мишель, ну а следом Анна Асти. Так что пусть сегодняшний день будет именно тем днем, который вам потом приятно будет вспоминать. С вами Тамерлан Исмаилов. Погнали!
1: НС. Сенің көңілге ерді алған ең үздігі.

0: Система пробок.
1: И, друзья, об актуальной дорожной обстановке расскажу прямо сейчас. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 6 баллов и движение затруднено. По улице Тулеби со стороны востока вы потеряете около 20 минут дороги от улицы Исаева до проспекта Аблайхана. По проспекту Абая в западном направлении ожидается затор от улицы Манаса до проспекта Алтынсарина полчаса. Ну и по проспекту Альфа-Раби на юг 40 минут, друзья, вам понадобится от улицы Луганского до Ремизовки. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по Шуканова-Лиханова от улицы Кенесары до шоссе Алаш. Также ожидается затор по проспекту Туран от автосалона до улицы Кунаева. Ну и по Александра Пушкина простоять придется от ЖД-переезда до 93-й улицы. Всем, друзья, желаю приятного вечера и удачной дороги.
0: Мимо пробок.

0: Погода на радио НС.
1: И, друзья, о погоде на завтра, то бишь на 26 августа, расскажу прямо сейчас. По информации сервиса Яндекс.Погода, в Астане ожидается облачный день с прояснениями, с температурой плюс 26. В Алматы прогнозируется малооблачная погода без осадков, и это с температурой плюс 25.
0: Погода.
2: Юхонда Шейда Яшада. НС Радиоса.

0: Кайрат Нуртас прямо сейчас звучал с треком All I Do Me. Знаете, в середине рабочего дня иногда особенно хорошо работает музыка, которая не требует никаких объяснений. Просто включаешь, слушаешь и на несколько минут переключаешься от привычной суеты. Пусть эти минуты станут небольшой паузой перед второй половиной нашего часа. Впереди еще музыка и хорошее настроение. В конце часа вас ожидает специальный выпуск новостей, все самое актуальное и главное, не пропустите. Ну а пока оставайтесь на волне радио НС, друзья, не переключайтесь.
1: НС, мы всегда рядом.

Леди Гага прямо сейчас звучит с треком Dead Dance. Ну и после такого трека сложно просто, знаете, сидеть неподвижно, тем более, когда в названии есть слово «танцы». Танец вообще удивительная вещь. Музыка начинается с нескольких секунд ритма, а тело будто само понимает, что делать. И вот интересный факт. Исследования показывают, что во время танца одновременно работают системы мозга, связанные с движением, восприятием ритма, эмоциями и координацией. Но когда люди танцуют вместе, их движения могут синхронизироваться не только внешне. Исследователи изучают и синхронизацию мозговой активности. Так что танец — это не просто способ подвигаться под любимую музыку, а довольно сложный диалог между мозгом, телом и ритмом. Ну а наш музыкальный час тем временем продолжается. Дальше вас ждет группа Viagra, а следом Люся Чеботина. Погнали!

0: Мимо-провок.
1: Друзья, 17 часов 16 минут. Самое то, чтобы глянуть актуальную дорожную обстановку. Согласно сервису Яндекс.Карты, в Алматы 7 баллов и серьезные пробки. По Аблайханов со стороны юга вы потеряете около 15 минут дороги от улицы Гоголя до проспекта Абая. По Аль-Фараби в южном направлении ожидается затор от проспекта Достык до улицы Шашкина 25 минут. Ну и по улице Розыбакиева на юг полчаса, друзья, вам понадобится от проспекта Раимбека до Жандосова. В Астане 4 балла, местами затруднения. Больше всего времени потратите по объездной дороге от шоссе Алаш до трассы Астана-Караганда. Также ожидается затор по Кургажинскому шоссе от улицы Домалакана до Кабамбай-Батыра. Ну и по проспекту Туран простоять придется от улицы Сарайшик до улицы Сыганак. Радио НС желает вам доброго пути.
0: Мимо пробок.

0: мысли. Если ты летаешь от счастья, проверь, может, тебя просто надули? Жернова.
1: Soulpack есть все для успешного старта в новом учебном году. Готовьтесь к школе выгодно. Только с 10 по 30 августа. Смартфон Motorola G15 с объемом памяти 256 гигабайт всего за 79 990 тенге. Плюс рассрочка 0024. Soulpack. Обходитесь без лишних трат.
2: МС радиосында Жарнама. Үші зілу алты, алпыс

0: Татьяна Буланова прямо сейчас звучит с песней «Мой сон». Ну и кажется, к этому времени для многих уже появляется свой маленький список пожеланий. Кому-то хочется поскорее домой, кому-то просто тишины, а кто-то мечтает, чтобы дорога сегодня оказалась свободной. Ну а сегодня для любителей электросамокатов есть довольно печальная новость, думаю, многие слышали, которая действительно может расстроить чисто самокатчиков, а наоборот возрадует чисто пешеходов. С 25 августа, то бишь сегодняшнего дня, в Казахстане электросамокатам запрещается движение по тротуарам и пешеходным дорожкам. При этом выехать на проезжую часть могут только совершеннолетние, при наличии водительского удостоверения любой категории и защитного шлема. В темное время суток также понадобятся светоотражающие элементы, а при пересечении пешеходного перехода с самоката нужно будет спешиться. Так что для одних это повод сказать «наконец-то», ну а для других пересмотреть привычный маршрут по городу. Ну а мы будем, друзья, продолжать наш эфир на радио НС. Не переключайтесь, еще половина часа впереди.
1: НС Радиоса.
2: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: А студио прямо сейчас звучит с треком «Стоп ночь». Ну и кажется, название очень вовремя. Рабочий день уже постепенно ставит на паузу все, что можно оставить до завтра. Пора переключаться с дел на вечер, с расписания на свои планы, а с рабочих забот на то, что действительно хочется делать после рабочего дня. И сегодня есть прекрасный повод сделать первый шаг к примирению. 25 августа отмечается неофициальный день «Поцелуемся и помиримся». Его идея простая. Иногда одна ссора совершенно не стоит того времени, которое мы тратим на обиду. Так что, если с кем-то давно не разговариваете, возможно, сегодня тот самый день, чтобы сделать шаг навстречу. А если никто ни с кем не поссорился, еще лучше. Можно просто сказать близкому человеку, что он вам дорог. Ну а мой, друзья, сегодняшний эфир на этом подходит к концу. Спасибо, что провели этот день вместе со мной на радио НС. У микрофона был Тамерлан Исмаилов. Хорошего вам вечера. Теплых встреч хочется пожелать. И, конечно, поменьше причин для ссор. Всем пока-пока.
1: Кайнаган Хазан, НС Радиоса.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: счастливых людей. Они ничего не сделали.
1: Жернова. Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 90%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
2: НС Радиосында Жернова. Үш жүз елу алты, алпыс

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

умерла. Страх во мне оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобой.

распинаю руки в кровь. Я не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

этого смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа.